0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда в Ростикс говорят «дай пять», мы не просто хлопаем в ладоши, мы обмениваемся идеями. Новаторство, креативность, прогресс – это наш рецепт успеха. Тот самый вкус, ради которого все к нам и возвращаются. Так что, ребята, дайте пять. Делитесь идеями, признавайте друг друга, признавайте тех, кто помогает двигаться вперед. И передавайте приветы через наш портал chicken.fm или в телеграме chicken_fm.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. На моем пути помогали мне мой бывший территориальный управляющий, это Хибгатуллин Алмаз, и нынешний территориальный управляющий, это Быков Константин. Также мне помогают на данный момент Гулевская Татьяна, это директор ресторана «Мадагаскар» Чебоксары и директор ресторана «Парк» и «Шкарала».
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: на связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свой эфир сообщением из ресторана «Ростик» с Корстом в Серпухове. Александра благодарит большую мега-команду ответственных, активных ребят за хорошо пройденную проверку «Рост 2.0». Благодарю вас за вашу ответственность и позитив. Вы у меня самые лучшие. Очень рада, что именно вы, мои родные, со мной. Новых высот нам с вами, продуктивных и интересных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: читаешь рэп,
1: на запястье ролексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. А нам пишет Камила из ресторана «Ростик. Солнечный город». Ребятки, мы справимся все. Всем удачи и сил в этот 50-50. На закат и суперсервис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

в Новокузнецке 8.00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Привет, салют, это Чикен FM. Сегодня вторник, уже не понедельник, но до пятницы еще есть время. И знаете что, это даже хорошо. Не надо никуда торопиться, просто живем этот день. Работаем, разговариваем, смеемся, делаем то, что умеем, и потихоньку двигаемся дальше. Иногда мы слишком сильно ждем пятницу, отпуск или выходные, и забываем, что сегодняшний день тоже происходит только один раз в жизни. Так что давай сегодня не пропускать его. Музыка играет, команда рядом, гости уже здесь, значит, можно наслаждаться и круто работать.

0: мне плевать.
1: Наша суперкоманда. Амбициозность.
2: Меня зовут Василия Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. На данный момент самая главная цель – высокий NPS. У нас август, мы его очень высоко подняли, потому что в начале месяца почему-то у нас был провал по NPS. Сейчас мы больше времени начали уделять гостям, качеству продукта, ну, точности, скорости, естественно. Также у нас в этом году рекордная выручка в июле, да, последние 6 лет мы столько не делали, сколько заработали в этом июле.
3: Chicken FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Мы читаем ваши сообщения. Нам пишет Марина Волгушева из ресторана «Ростикс Амбар» в Самаре. Марина передает привет Алексею Маликову и всей команде. Удачи на работе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростик» в Санкт-Петербурге. Анна передает привет для Анастасии. Желаю тебе выжить. Ты супер. Всем продуктивных смен, ребята.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: 5 утра.
1: Звучит сочно.
0: А в Ханты-Мансийске 7:00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! У каждого есть свои маленькие радости. Для кого-то это первый глоток кофе, для кого-то любимая песня, для кого-то, когда смена неожиданно проходит спокойно. Ну а кто-то радуется, когда коллега говорит: «Я сам, иди отдохни». И вот из таких мелочей на самом деле и состоит большая часть нашей жизни. Не только из отпусков, праздников и каких-то грандиозных событий, а из обычных классных минут. Поэтому сегодня давай их замечать. Вдруг прямо сейчас рядом с тобой происходит что-то маленькое, но очень приятное.

0: команда «Большое сердце».
1: Добрый день, директор ресторана «Росис Калинский». Я, может, хостес выйти, помочь, заказать через приложение, чтобы гость не ждал. Один раз был такой, что мы установили гостю инвалид на коляске приложение, он теперь заказывает спокойно и приходит забирать свои заказы.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Radio Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ребят, признавайте друг друга, обязательно пишите chicken.fm, нам пишет Игорь. Всем привет, с вами Ростик, Долина. Хочу пожелать всем удачи, успеха и пройти рост, чтобы у всех была А.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: выход, сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Chicken FM. Поговорим.
2: Вот интересно, когда на Chicken FM неожиданно начинает играть твоя любимая песня, ты тоже сразу становишься немного счастливее. Причем совершенно не важно, сколько раз ты ее слышал. Первые секунды, и все, внутри ты уже думаешь, о, это мое. И уже хочется подпеть, улыбнуться или хотя бы сделать вид, что ты сейчас где-нибудь, не знаю, снимаешься в клипе. Вот за такие моменты мы и любим музыку. Она не требует объяснений, просто играет и делает свое дело. Ну а Chicken FM сегодня рядом, чтобы таких моментов было как можно больше.

0: Забота о гостях.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и Год». Есть клиенты, которые приходят уже постоянные. Мы их сразу оповещаем, какие у нас будут дальнейшие новинки, если вдруг они не ознакомлены. Есть новые клиенты, то есть мы также им помогаем сделать тот или иной выбор.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken FM в эфире. В эфире сообщение от Александры из ресторана Rostik's Korsten в Серпухове. Александр благодарит свою команду за установление нового абсолютного рекорда ресторана по количеству заказов за один час. Вы лучшие! Хочу сказать огромное спасибо нашему территориальному управляющему Максиму Куликову. Спасибо за поддержку, советы и мотивацию.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken.

0: 5'9", brown eyes.
1: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Миша из ресторана «Ростикс Транспортная» в Новокузнецке. Привет всем ресторанам территории, привет всем, кто сейчас на смене, и привет моему коллеге Егору. Егор, помой холодильник. Вот так вот продуктивно мы решаем дела через эфир Chicken FM. Почему нет? Пишите и вы chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Chicken FM.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

9.00. Chicken FM. Звучит сочно. Go! Chicken.fm. Chicken FM.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда мы настолько привыкаем к людям рядом, что перестаем замечать, сколько они для нас делают. Кто-то постоянно помогает, кто-то подстраховывает, умеет снять напряжение одной шуткой или просто остается всегда на связи. И кажется, что так было всегда, но это не само собой, нет. Поэтому сегодня можно просто сказать человеку рядом спасибо, без повода, без официальности, просто спасибо. Очень простое слово, а настроение меняет моментально.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва, должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, и используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказов, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
0: Ростикс.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Дениса из ресторана «Ростикс Клен» в Москве. Денис передает горячий, острый, хрустящий привет своей команде профессионалов. Мои любимые чикашки, я вас очень люблю и уважаю. С вами легко и приятно. Ваш менеджер Денис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: связи с командой.
1: Ростик Фурина в эфире на Chicken FM. Пишет нам Кристина. Кристина передает привет всем своим коллегам, всем, кто сейчас на смене. Продуктивного рабочего дня и привет, Ксюша, работай. Ребята, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: FM.
1: Готов устроить музыкальный фейерверк для своих коллег? Добро пожаловать в рубрику «Заказ принят». Открывай телеграм-канал «Явростикс», находи закреп с нужным постом и записывай голосовуху с приветствием и названием любимой песни. Добавь имя, ресторан и пару добрых слов. Все, заказ на Chicken FM готов к выдаче. Твоя песня, твои слова и все это для всех, кто работает в «Ростикс».

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Вообще у нас достаточно много постоянных клиентов, это в основном утренние гости или сотрудники нашего торгового центра. У нас с ними очень хорошие взаимоотношения, они нам всегда ставят хорошие ценности на обслуживание. Также у меня многие знакомые, которые приходят в наш ресторан, отмечают, что у нас очень приятные сотрудники и очень классно с ними взаимодействуем.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс Бирюза на связи. Маша, всем привет. Маша благодарит крутого ТУ Пашу Попова за лучшие лет, проведенные в Ростикс Бирюза. Желаю быстрой адаптации и больше зеленых ростов. А еще привет Леночке Юрьевой. Спасибо за комфортную работу в твоем маркете.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: булки делают.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваши сообщения. Пишите chicken.fm. Нам пишет Артем Ларин, Ростикс, Площадь Победы в Калуге. Артем передает привет самому любимому менеджеру Саше Митькиной. Люблю тебя от Артема. Друзья, признавайтесь в любви, признавайте друг друга обязательно. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: А у нас в Ростикс все возможно, проверено. Амбициозность – это когда ставишь цель, берешь на себя ответственность и добиваешься результата, даже если в холодильнике осталась только одна курочка и миллион гостей. Решительность, ответственность и немного драйва. И вот уже новые достижения не за горами. Так что не тормози, признавай коллег, передавай привет и заряжай всех энтузиазмом через наш сайт chicken.lfm или в телеграме chicken_fm.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь Ульяна из ресторана «Ростик Советская» в Сызрани. Ребята, вы лучшие всех, люблю. Вот так вот коротко и по делу пишет нам Ульяна. Да, признавайте коллег, и вы пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: читаешь рэп,
1: на запястье Ролексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. На связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал, нам написал Никита из ресторана «Ростик Каскад» в Чебоксарах. Привет всем, кто на смене, также привет всем коллегам. Саша, работай, бездельник. И можете, пожалуйста, включить песню «Move Your Body» Gold Remix. Никита, мы сделаем это с удовольствием. В нашей рубрике «Заказ принят», она ждет тебя в закрепе в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай,
1: я включу.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: В Москве 10:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Новом Уренгое полдень. Чикен FM звучит сочно. Chicken.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Амбассадор Ростикс. Звучит серьезно, но галстук и 10 лет опыта не понадобится. Нужны желание развиваться, любовь к бренду и готовность делиться своим драйвом с другими. Дальше все интереснее. Задания, баллы, награды и специальное обучение для развития творческих навыков. Если хочется попробовать себя в новом, считай это знак. Присоединяйся на сайте Академии /Амбассадор.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростик» с «Эстен», «Елка» и «Шкарла». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стол, где обедаем.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

0: связи с командой.
1: Chicken FM на связи. На связи Анюта из Новосибирска, из ресторана «Ростик Стролейная». Анюта передает привет от Китика и Зинаиды. Анзату из ресторана «Искра». И поздравляем с успешной сертификацией на зама. Желаем дальнейшего карьерного роста.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляет новичков команды нашего коллектива с успешным освоением своих станций, а именно Зайцева Артема, Шкирдова Евгения, Наталью, Улащук Дарью, Конову Евгению, Щердакову Ксению и Трушина Максима. Желаем вам быстрого развития, легких смен и всего самого наилучшего. Вы самые быстрые, самые офигительные. С любовью и уважением, ваш репортер Егорик.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал. Пишите, присоединяйтесь к эфиру. Нам пишет Александра из ресторана «Ростикс Победа» в Калуге. Александра передает огромный привет директору ресторана Ольге Соловьевой и менеджеру смены Светлане Сидоровой. Желаем хорошей смены, хорошего настроения и лучших результатов. Я рада быть в вашей команде.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Новосибирске 3 часа дня. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда в Ростикс говорят «дай пять», мы не просто хлопаем в ладоши, мы обмениваемся идеями. Новаторство, креативность, прогресс – это наш рецепт успеха. Тот самый вкус, ради которого все к нам и возвращаются. Так что, ребята, дайте пять. Делитесь идеями, признавайте друг друга, признавайте тех, кто помогает двигаться вперед. И передавайте приветы через наш портал chicken.fm или в телеграме chicken_fm. Chicken.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. В целом у нас сотрудники очень хорошо общаются друг с другом, пишут друг другу признания на рекогнишн, естественно, а также у них есть вне рабочее время всякие встречи. Многие сотрудники друг с другом там гуляют после смены, еще что-то. А на смене классная поддержка у нас друг от друга, очень много поддерживающих слов.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

песня, она села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: на связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания, пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Привет, меня зовут Роман, ТЦ Гиперсити. Хочу заказать песню Love Фририда. Let me talk to you.

Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

Rostix. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

носить. Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Советская» в Новокузнецке. Нам пишет Ника Бажанова. Еще раз привет, Советская, вы самые лучшие. Такими и оставайтесь всегда лучшими и дружными. Люди, мы вас любим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Челябинске 14.00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Привет, салют, это Чикен FM, сегодня вторник, уже не понедельник, но до пятницы еще есть время. И знаете что, это даже хорошо. Не надо никуда торопиться, просто живем этот день. Работаем, разговариваем, смеемся, делаем то, что умеем и потихоньку двигаемся дальше. Иногда мы слишком сильно ждем пятницу, отпуск или выходные и забываем, что сегодняшний день тоже происходит только один раз в жизни. Так что давай сегодня не пропускать его. Музыка играет, команда рядом, гости уже здесь, значит можно наслаждаться и круто работать.
2: Горячие хиты.

0: что это большая компания, большие возможности по развитию и, допустим, по работе в других ресторанах, в других городах. Много опыта можно набраться от общения с коллегами. Это большая компания, и можно развиваться здесь.
1: Евросекс. На полную. Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM, нам пишет Айна Айдарова из ресторана «Ростикс Заря» в Москве. Айна передает привет своей команде. Спасибо за уютную атмосферу на работе. Вы успеваете везде и работать, и учиться, и при этом очень весело смеяться. Так держать. Прошу поставить мою любимую песню группы «Винтаж». Айна, мы с удовольствием это сделаем, но лучше обратиться в рубрику «Заказ принят». Там мы принимаем заказы, а найти ее можно в закрепе в каналах «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Москве 13:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Хабаровске 8:00 вечера. Chicken FM звучит сочно. Chicken.FM.

0: Нам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Привет. У каждого есть свои маленькие радости. Для кого-то это первый глоток кофе, для кого-то любимая песня, для кого-то, когда смена неожиданно проходит спокойно. Ну, а кто-то радуется, когда коллега говорит: «Я сам, иди отдохни». И вот из таких мелочей на самом деле и состоит большая часть нашей жизни. Не только из отпусков, праздников и каких-то грандиозных событий, а из обычных классных минут. Поэтому сегодня давай их замечать. Вдруг прямо сейчас рядом с тобой происходит что-то маленькое, но очень приятное.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад» город Чебоксары. Мой нынешний территориально управляющий Быков Константин очень хороший человек, очень классно поддерживает нас, очень помогает в достижении результатов и в целом в развитии, очень много поддержки от него. Также мой директор Кучерова Викторий. Вот, это вообще лучший директор, с которым я работала. Вика может поддержать в абсолютно любой ситуации, при этом она никогда не теряет фокус результатов, которые мы должны достичь. Всегда на первом месте результаты, но и поддержка тоже есть.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляет новичков команды нашего коллектива с успешным освоением своих станций, а именно Зайцева Артема, Шкирдова Евгения, Наталью Улач с успешным освоением своих станций, а именно Зайцева Артема, Шкирдова Евгения, Наталью Улачук Дарью, Конову Евгению, Щердакову

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Степа Мазур из ресторана «Ростик Штеменко» в Волгограде. Привет всем моим любимым чекашкам, которые сейчас закрываются. Я вас люблю, ваш лучший панировщик Степа.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Vibe в «Ростик».

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Забота о гостях. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота

0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.
1: В Москве 2 часа дня.
2: Звучит сочно.
1: А в Магадане 22:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Вот интересно, когда на Chicken FM неожиданно начинает играть твоя любимая песня, ты тоже сразу становишься немного счастливее. Причем совершенно неважно, сколько раз ты ее слышал. Первые секунды, и все, внутри ты уже думаешь, о, это мое. И уже хочется подпеть, улыбнуться или хотя бы сделать вид, что ты сейчас где-нибудь, не знаю, снимаешься в клипе. Вот за такие моменты мы и любим музыку. Она не требует объяснений, просто играет и делает свое дело. Ну а Chicken FM сегодня рядом, чтобы таких моментов было как можно больше.
2: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Если смотреть в команде, у нас достаточно дружелюбно. В принципе, все друг друга поддерживают. Если там что-нибудь такое случилось, на замену выходят всегда сотрудники, даже готовы работать чуть ли не без выходных бывает.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Москве 15:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Екатеринбурге 17:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда мы настолько привыкаем к людям рядом, что перестаем замечать, сколько они для нас делают. Кто-то постоянно помогает, кто-то подстраховывает, умеет снять напряжение одной шуткой или просто остается всегда на связи. И кажется, что так было всегда, но это не само собой, нет. Поэтому сегодня можно просто сказать человеку рядом спасибо, без повода, без официальности, просто спасибо. Очень простое слово, а настроение меняет моментально.
2: Vibe Rustics.

0: звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Руслан, я из ресторана «Слайнс» на Кубани. Хочу передать привет лучшему менеджеру Павлу Игоревичу и хочу заказать песню «Анна Асти номер один».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
2: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Стабильность самое главное, но и при этом командная работа и движение в работе. Это, наверное, больше всего нравится.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик, Солнечный город в Санкт-Петербурге. Лиза передает привет команде Солнечных. Купон 50-50 уже ударил по нам. Но мы вместе, и все у нас будет супер. Люблю вас, дорогие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: 20.00. Звучит сочно.
1: А в Улан-Удэ 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: FM. Готов устроить музыкальный фейерверк для своих коллег? Добро пожаловать в рубрику «Заказ принят». Открывай телеграм-канал «Явростикс», находи закреп с нужным постом и записывай голосовуху с приветствием и названием любимой песни. Добавь имя, ресторан и пару добрых слов. Все, заказ на Chicken FM готов к выдаче. Твоя песня, твои слова и все это для всех, кто работает в Ростикс.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Наша суперкоманда. Мой наставник.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Директор у меня, ее, к сожалению, перевели в другой ресторан, Мишулинская Оксана. Я прям мой самый главный наставник. Ну и моих младших менеджеров, которые вот остаются вместе со мной, пока мы без нее справляемся.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. А нам пишет Камила из ресторана «Ростик. Солнечный город». Ребятки, мы справимся все. Всем удачи и сил в этот 50-50. На закат ты суперсервис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце.
1: Я в «Ростикс» зажигаю с командой Chicken FM.
2: Chicken FM.
1: Let's go!

Keep on doing it.

0: 20.00.
1: Звучит сочно.
0: А в Калининграде 16. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: А у нас в Ростикс все возможно, проверено. Амбициозность – это когда ставишь цель, берешь на себя ответственность и добиваешься результата, даже если в холодильнике осталась только одна курочка и миллион гостей. Решительность, ответственность и немного драйва. И вот уже новые достижения не за горами. Так что не тормози, признавай коллег, передавай привет и заряжай всех энтузиазмом через наш сайт chicken.lfm или в телеграме chicken_fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Иногда собираемся там раз в пару месяцев с ребятами куда-нибудь сходить. У нас есть замечательный парк в городе. И ходим туда по вечерам, гуляем, разговариваем, делимся какими-то своими секретиками, переживаниями, радостными событиями. Также раз в месяц, когда собирается команда, покупаем тортики, сладости, сидим, чаевничаем.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляет новичков команды нашего коллектива с успешным освоением своих станций, а именно Зайцева Артема, Шкирдова Евгения, Наталью, Улащук Дарью, Конову Евгению, Щердакову Ксению и Трушина Максима. Желаем вам быстрого развития, легких смен и всего самого наилучшего. Вы самые быстрые, самые офигительные. С любовью и уважением, ваш репортер Егорик.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ. Следующее сообщение из ресторана «Ростик» в Санкт-Петербурге. Анна передает привет для Анастасии. Желаю тебе выжить. Ты супер. Всем продуктивных смен, ребята.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Чикен ФМ.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up, it's chicken time.

0: 18.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Чите полночь. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Амбассадор Ростикс. Звучит серьезно, но галстук и 10 лет опыта не понадобится. Нужны желание развиваться, любовь к бренду и готовность делиться своим драйвом с другими. Дальше все интереснее. Задания, баллы, награды и специальное обучение для развития творческих навыков. Если хочется попробовать себя в новом, считай это знак. Присоединяйся на сайте Академии /Амбассадор. Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс», «Оазис Плаза», город Нягань. Мне очень нравится активная работа. Тут никогда не сидишь на месте, тут нужно постоянно бегать. Ты идешь, помогаешь сотрудникам, потом идешь менеджерскую свою работу делаешь. Я не люблю сидеть на месте сама, и поэтому вот меня подруга сюда позвала 3 года назад, и вот я доросла уже до менеджера такими темпами.
2: Я в «Ростикс», ловлю движ. «Чикен ФМ».
3: Качает день и ночь. «Чикен ФМ».

0: связи с командой.
1: Ребят, признавайте друг друга, обязательно пишите chicken.fm, нам пишет Игорь. Всем привет, с вами Ростик, Долина. Хочу пожелать всем удачи, успеха и пройти рост, чтобы у всех была А.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Vibe Rostix.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему.
1: Я в «Ростикс» на полную.
2: Amazing sound. Chicken FM всегда в движении.

0: 19.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Оренбурге 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда в Ростикс говорят «дай пять», мы не просто хлопаем ладоши, мы обмениваемся идеями. Новаторство, креативность, прогресс – это наш рецепт успеха. Тот самый вкус, ради которого все к нам и возвращаются. Так что, ребята, дайте пять. Делитесь идеями, признавайте друг друга, признавайте тех, кто помогает двигаться вперед. И передавайте приветы через наш портал chicken.fm или в телеграме chicken_fm.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда «Большое сердце».
1: Алло, Гюльнара. Работаю в ресторане «Марфина» тренером. У нас есть девочки, они идут и сдают кровь. Вот каждый раз. По своей воле они идут, хотят помочь.

Get your hands together and we gon'

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Миша из ресторана «Ростикс Транспортная» в Новокузнецке. Привет всем ресторанам территории, привет всем, кто сейчас на смене, и привет моему коллеге Егору. Егор, помой холодильник. Вот так вот продуктивно мы решаем дела через эфир Chicken FM. Почему нет? Пишите вы chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я Бростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

за 90. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами Баба и Вуйтанг. Снова стрельба.

0: Москве 8 вечера.
1: Звучит сочно.
0: А во Владивостоке 3 часа утра. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет, на связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Не всегда добрые дела – это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается один. Personal
2: VIP. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками

0: В Москве 21:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Тюмени 23:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Забота о гостях.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ко всем подход один и тот же. У нас вокруг ресторана очень много предприятий. Кто-то каждый день ходит, да, узнают. Постоянные, которые там изо дня в день ходят, да, обедают у нас. К ним подход, ну, как ко всем. Как можно кого-то выделять, если гости должны все уйти от нас довольными и сытыми?
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Настоящий слэй-вайб.

0: Якутске 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rustic Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
2: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Good vibes
4: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: Нижневартовске. Час ночи. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rustic Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стол, где обедаем.
2: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
3: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
4: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
3: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
4: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
3: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Good vibes only.
5: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Настоящий слэй-вайб.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

Каждый день с 20.00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.

в Красноярске 4 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

Когда команда с большим сердцем, это уже не просто работа, а семья. Где кто-то подхватит поднос, другой поддержит словом, а третий просто скажет: «Ты сегодня молодец». Взаимопомощь и отзывчивость делают нас сильнее. И знаете, в чем секрет успеха? В людях, которые вокруг нас. Так что давайте признавать друг друга, отправлять добрые слова в эфир и поднимать друг другу настроение. Отправляйте сообщения через наш сайт chicken.fm или в телеграме chicken_fm.

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». Ограниченные возможности есть. Конечно, мы им помогаем. Помогаем и поднос донести, и поговорить, и обслужить без очереди. Сразу мы подходим индивидуально, потому что у нас, я говорю, район небольшой, поэтому друг друга все как бы в лицо и так знаем.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Дискомандой.
1: Chicken FM на связи. На связи Анюта из Новосибирска, из ресторана «Ростик Стролейная». Анюта передает привет от Китика и Зинаиды. Анзату из ресторана «Искра». И поздравляем с успешной сертификацией на зама. Желаем дальнейшего карьерного роста.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Weekend FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал. Пишите, присоединяйтесь к эфиру. Нам пишет Александра из ресторана «Ростикс Победа» в Калуге. Александра передает огромный привет директору ресторана Ольге Соловьевой и менеджеру смены Светлане Сидоровой. Желаем хорошей смены, хорошего настроения и лучших результатов. Я рада быть в вашей команде.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

в Сургуте 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

Внутри есть огонек? Не тушим, направляем в правильное русло. Ростикс приглашает в команду амбассадоров активных, любопытных и творческих ребят и девчат. Выполняй задания, копи баллы, забирай награды, учись новому и делись энергией бренда с другими. Опыт не требуется, все необходимое можно прокачать по дороге. Так что заходи на сайт Академии/Амбассадор и включай амбассадорский режим.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. У нас есть как постоянники, так и новые гости. Они приезжают из других городов, потому что в ближайшем, так сказать, окружности мы единственный ресторан. Со старенькими гостями мы уже друг друга по именам знают. Они очень рады, когда кто-то из знакомых очень рады нас видеть и готовы познакомиться с новенькими гостями всегда. И постоянно приходят к нам уже почти всех в лицо знаем.

0: Не звони, не пиши. Позвони, напиши, помигни, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Энджи.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания, пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Советская» в Новокузнецке. Нам пишет Ника Бажанова. Еще раз привет, Советская, вы самые лучшие. Такими и оставайтесь всегда лучшими и дружными. Люди, мы вас любим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Это наша ценность.
1: Light up, my fun. Shawty bar.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Rostix – новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: В Москве 2 часа ночи.
1: Звучит сочно.
0: А в Томске 6 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: В Ростикс мы не просто жарим, мы зажигаем идеи. Амбиции подкидывают огонь, инновации добавляют специи и получается вкус успеха. Каждый день возможность вырасти, придумать что-то новое, сделать чуть лучше, чем вчера. Саморазвитие и креативность – это наше топливо. Так что, ребята, девчата, давайте признавать друг друга, признавать тех, кто двигает нас вперед, делиться позитивом, идеями. Делайте это на портале chicken.fm или в телеграме chicken_fm.

0: мой наставник.
1: Медведев Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Наставник мой – это в первую очередь мой бывший директор, у которого я работала заместителем директора. Это Анисима Марина Валентиновна, которая у нас развилась до территориального управляющего. Также директор «Ривьеры» Лебедев Дмитрий. Тоже очень есть чему поучиться.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM, нам пишет Айна Айдарова из ресторана «Ростикс Заря» в Москве. Айна передает привет своей команде. Спасибо за уютную атмосферу на работе. Вы успеваете везде и работать, и учиться, и при этом очень весело смеяться. Так держать. Прошу поставить мою любимую песню группы «Винтаж». Айна, мы с удовольствием это сделаем, но лучше обратиться в рубрику «Заказ принят». Там мы принимаем заказы, а найти ее можно в закрепе в каналах «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен ФМ на связи с командой.
1: Ростик Свердловский на связи и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамиде Рошин. Ты огромный молодец. Спасибо за твой труд, за твой позитив. Покоряй новые вершины. У тебя все получится. Я в тебя верю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
1: Останови машину, мне срочно нужен выход.